0: देव पुरी समाधि
1: Ишва Гуру Махамандалеша, Тархаса Свами Махишананкуиджи, Гуру Дева, Ки Джай.